том саду. Где мы с вами встретились, ваш любимый куст, хризантем расстелен, и в душе моей расцвело тогда чувство яркое и нежное.